0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Только не плачь и не жди, все впереди.
1: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: три.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радио Рокс. Только рок. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Керчским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Уменьшилось количество нарушений в сфере использования госязыка. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году немного уменьшилось количество нарушений в сфере использования государственного языка, свидетельствует отчет Центра госязыка. Нарушения были выявлены в ходе 24,7% проведенных проверок. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее. Одновременно выросло число проверок и полученных заявлений. В прошлом году Департамент языкового контроля Центра госязыка провел 3097 проверок на предприятиях сферы торговли, общественного питания, других услуг, а также в образовательных учреждениях. Приоритетное внимание уделялось проверкам использования госязыка педагогами, надзору за языковыми навыками работников в частном и госсекторах и оценке содержания веб-сайтов. В 610 случаях были начаты процессы об административных правонарушениях, в том числе в 475 случаях применены денежные штрафы, а в 135 случаях вынесены предупреждения. Общая сумма денежных штрафов составила 56 920 евро. Центр отмечает, что все больше внимания уделяется предотвращению нарушений, информированию общества и применению принципа «сначала проконсультируй». Жителям и организациям было предоставлено около 1400 консультаций о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка. Объем консультаций превысил ранее запланированный. Согласно отчету, в прошлом году было рассмотрено 1519 заявлений от физических и юридических лиц о возможных нарушениях в сфере использования госязыка, что больше, чем годом ранее.
2: Про расследование.
1: На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». Но объем потенциально полученных в ходе атаки данных скорее всего больше, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов cert.lv. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте и вложения, репозиторий кода IT-проектов, предприятия для бизнеса, сертификаты и ключи различных систем, роли пользователей и значения хэш-функций паролей пользователей. В ЦЕРТ отмечают, что основной ущерб причинен самому предприятию и его деятельности. Анализируя слитые данные, cert.lv обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости сменить аутентификационные данные и принять другие превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления, отметили в ЦЕРТ. С учетом того, что утечка могла затронуть персональные данные, cert.lv также обратилась в государственную инспекцию данных. Что касается прозвучавших в публичном пространстве опасений в связи с разработкой избирательной системы, в cert.lv отметили, что АО «Государственные леса Латвии» разрабатывало дополнение к функционалу электронного онлайн-регистра избирателей. Над разработкой работала команда из 4 человек, и код программного обеспечения не хранился в репозитариях бизнес кода Гослесов Латвии. Никаких вредоносных признаков или несанкционированного доступа к этим компонентам не обнаружено. Следовательно, их можно безопасно использовать, заверили в учреждении.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: А вот и время пришло для того, чтобы поздороваться. Привет.
5: Доброе летнее утро.
4: Мы готовы, вы, надеюсь, тоже. У нас 7 и 4 минуты.

0: заиграю рам.
1: Привет, человечество! Наш дуэт готов помочь вам проснуться сегодня, 2 июля. Меня зовут Стас Лоренцев.
2: Меня зовут Алексей Титов. Знаете, о чем думается 2 июля? Что летнее утро, оно должно отличаться. Отличаться каким-то таким немножко размеренным, спокойным темпом. Не надо никуда спешить. Можно почувствовать, что вот эта температура гораздо выше нуля. Да, она позволяет быть вальяжным человеком. Но главное не опоздать. Собственно говоря, мы позаботимся о том, чтобы вы, несмотря на весь этот расслабон, не опоздали.
1: Если у вас действительно рабочий день или какие-то более важные дела, но пускай прослушивание Шизгара все равно будет фоном. Итак, смотрите, мы перевалили уже через экватор года. День сегодняшний является 183-м, стало быть, 182 осталось. Что у нас впереди? День моря, это через 10 дней, финал чемпионата мира по футболу через 17. Ну и до начала нового учебного года еще далеко-далеко, 61 день.
2: Хочется затаить дыхание и сказать, может, он не скажет сколько, может, он просто скажет, далеко-далеко эта цифра не прозвучит, и мы ее будем как бы придумывать себе, неважно, пока она не пугающая.
1: Ну,
2: 61 нормально.
1: 61, отлично, сказал любой человек, которому 61 стукнуло в этом году. Что у нас стукнуло с точки зрения лунного календаря?
2: Значит, 17-й лунный день, и здесь у нас разошлись мнения в консилиуме наших астрологов, потому что Альберт Великий говорит кратко, 17-й день несчастлив, а не должно вон и ничего принимать, и сны сбываются через 3 дня. А вот господин Вронский тут ему немножко как бы перечит, потому что он говорит, что 17-й день Луны желательно привести как день контактов, и он дает хорошую основу для начинания новых и важных дел.
1: То есть, извиняюсь, тогда что этот Глоба у них стрелочник, что ли? Он переводит то налево, то направо?
2: Глоба вообще в другой плоскости существует.
1: Понятно.
2: Глоба, сейчас скажу о чем. Глоба о том, что это день песен, день овладения силовыми осанами, день губовых упражнений и сублимации половой энергии. Но здесь вопрос заключается в том, что если один говорит, что не надо ничего вон и начинать и ничего предпринимать, а второй говорит, что это нормальный день для планирования, то может быть границу привести так, что значит ничего не начинаем, только планируем для того, у нас и групповые контакты, там массовое общение и даже сублимация половой энергии.
1: Слушайте, если так сразу отойти в сторону от астрологической информации, давайте закончим тем, что предки... Давай хотя бы одним постулатом. Предки рекомендовали 2 июля запретить любому человеку проявлять неблагодарность. Скажем спасибо всем тем, кто раннее утро выбрал для того, чтобы прослушать Шизгару, и не только. Никуда не увиляйте с частоты 88,6.
3: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Время вспомнить о тех людях, кто сегодня трудится. Время вспомнить о том, что четверг — это некая такая уже стадия, когда человек, который с понедельника пашет, говорит: слушайте, давайте, как, чтобы дни чем-то отличались, дайте мне какую-нибудь тему, праздник, какой-то повод сегодняшнего дня.
1: А вот, знаешь, так и подмывает сказать: я вас умоляю, пашет он.
0: Паша, что ты пашешь, что ли?
1: На следующей неделе после лиги он пашет.
0: Согласен.
1: Ладно, а Всемирный день уфолога сегодня. Почему? Потому что именно в этот день, предположительно, а может быть, на следующий, а может быть, за день до этого, в общем, в пустыне рядом с городком Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Ну и решили, что это неопознанный летающий объект, летающая тарелка и инопланетяне. Более того, я скажу вам, что вот в конце 40-х, в начале 50-х не было такого количества скептиков, которые сейчас утверждают, что инопланетян вообще не существует, это выдумка. Нет, тогда весь мир вдруг начал реально верить, что есть инопланетяне, что они там кого-то забирают на опыты, тестируют что-то, подсаживают, и вообще они среди нас.
0: Ну, а сейчас кто-нибудь скептик, который занимался, когда услышал, может быть, название розовый, сказал: а мне этот розовый цвет вообще никогда не нравился. И, наверное, будет по существу тоже прав. Что касательно вообще правдивой информации, то есть люди, есть журналисты, которые оперируют чаще всего, значит, какими-то фактами, какими-то цифрами и какими-то фамилиями, в которых они никогда не путаются. Ну, как им кажется. Я имею в виду Международный день спортивной журналистики. В 9 часов 26 минут напоминаем, у нас новости спортивного характера, которые готовят никакие спортивные журналисты, а мы с Лехой сами. Вот как мы видим, как мы чувствуем, как наболело, вот мы накипело, все это дело через призму своей, ну, некой погруженности в спорт, тогда и выдавливаем из себя.
1: И я вам скажу, что к чести спортивных журналистов, надо сказать, что это особый тип журналиста, потому что в отличие от других, там, политических, каких-нибудь социальных, они куда менее ангажированы. Либо их ангажированность написана у них на майке, которую они чаще всего носят. Ну, ходишь ты в майке, там, не знаю, Барселона, значит, понятно, за кого ты будешь рассказывать нам, когда Барселона будет с кем-то играть. Ходишь ты в бейсболке с логотипом Арсенала или Манчестер Юнайтед, тоже понятно. Но разве это ангажированность, согласись?
0: Видите, как...
1: Это увлеченность.
0: Ты ничего не выбирая, только про футболистов сегодня вспомнил, но это понятное дело, мы сейчас еще под флагом чемпионата мира по футболу живем, поэтому даже клубная составляющая, она перемещается в составляющую такую всемирно-футбольную сборную. Ну, а еще для тех людей, кто, опять-таки, вот часто мы с Лехой говорим о том, что есть кошатники, есть собачники, поэтому кошатники, хотите, не слушайте сегодняшний эфир, хотя куда вы денетесь, сегодня Всемирный день собаки.
1: Собака была одомашнена раньше, чем вообще возникло земледелие, то есть люди, когда еще были совершенно первобытными, когда они были еще охотниками, и собирателями, им нужен уже был вот этот четвероногий друг, коим и стала собака. Ну и помимо чествования виновников торжества, праздник также имеет своей целью еще раз обратить внимание на проблему бездомных животных, на то, что есть собаки, которых сначала приютили, потом забыли этот принцип Экзюпери о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, и, значит, собака оказалась бездомной, да еще и какой-нибудь травмированной психикой, и надо на это обращать внимание.
0: И человек часто говорит: вот я устал, например, как собака, или там я голодный, как собака. Видите, как много от собаки человек все-таки проецирует.
1: Я сплю, как собака.
0: Я сплю, да. Как...
1: Без задних ног.
0: Именно, да. Поэтому братья наши меньшие, вот именно, наверное, самые преданные, самые верные, самые бескорыстные, потому что кот... Я кошатник.
1: Но я понимаю, что... кошатник?
0: Да, я коту, но я понимаю, что... Но кошатник, понимаешь, он на... Мы настолько нужны кошкам, насколько вот нужны им на данный момент. Вот он такой, или она такая, а вот собака все-таки, она вот...
1: Знаешь, я тебе скажу, что разница в том, что кошатники, они как-то умеют договориться с котами, ну, или с кошками, да, и у них есть какая-то там взаимная выгода. То есть ты, значит, с котом этим живешь себя, ведешь себя примерно так же, как и он с тобой. Ну, то есть он тебе где-то там полезен, удобен, там, эстетически или там физически.
0: Иди погрей мне, у меня спина болит.
1: Ты ему тоже, да. А что касается собак, то, а я собачник, я тебе скажу, на своем опыте, то здесь надо, чтобы мы, не сговариваясь, понимали что-то совершенно универсальное. Да, я и мой пес. мы должны оба эмоционально реагировать на какой-то внешний там раздражитель примерно одинаково. Ну, а может быть, это просто связано с тем, что собаки на морде своей умеют изобразить те эмоции, которые мы умеем считывать.
0: Ну, и как я уже говорил, от собаки мы многое там на себя проецируем, многое переняли. Может быть, именно ваша собака, когда-то услышав то, что несется с частоты, доносится с частоты 88,6, сказала: стопэ, хозяин, гав-гав. Продолжаем слушать дальше. Это Радио Рокс, это Шизгара.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Созидательный процесс продолжаем не только в эфире, но и вообще в жизни, потому что мы фундамент дня сегодня формируем. А ведь люди что-то такое уже успели без нашего с тобой фундамента сделать. Не знали о том, что мы когда-то можем помогать проснуться человечеству. И как-то на самотек все пускали, но иногда получалось. Смотрите, вот 2 июля 1499 года корабли экспедиции «Орхеды» подходят к северному побережью Южной Америки. Запутали человечество. Побережье какое? Северное. А Америка какая? Южная. Не наоборот. И в этот день Америго Веспуччи открывает дельту реки Амазонки.
2: Говорят, Америго Веспуччи, который работал в экспедиции «Орхеды» штурманом, и у него еще было там два собственных корабля, якобы, которыми он командовал в качестве капитана, он был гением пиара. То есть, на самом деле, он был совсем не главным человеком в этой экспедиции. И совсем не он привел эту экспедицию вот к той цели, до которой они в итоге дошли. Но он писал письма королю. Он отчитывался, он говорил, что это вот мы открыли. И открыли, что они в итоге? Америку, которая названа в честь этого Веспуччи, всего лишь навигатора.
1: Какая есть знакомая история, когда в Фейсбуке есть категория людей, которые там, типа, работаем, типа, открываем космодром, там, типа, там-то. И хочется спросить, блин, а ты-то там чего делаешь? Ну, знаешь, есть категория там, да, вот вместе с Илоном Маском запускаем очередную там плеяду спутников. Ёлы-палы, завидую таким людям там. Ну, как оценили. Дальше идем.
2: 1776 год, второй континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании.
1: Все-таки?
2: Да, но День независимости отмечается 4 июля, когда принята была Декларация независимости, которую публично зачитали только 8 июля. То есть, смотрите, 2 июля приняли решение, 4 июля приняли Декларацию, а 8 июля ее зачитали. 248.
1: 248, и... хороший код.
2: Ну, 248, да, 2 в квадрате и так далее.
1: Или так. От математики переходим к, хотел сказать, к водным процедурам. Нет, к воздушным извозчикам. Три подряд события, которые имеют отношение, к, во-первых, к сегодняшней дате, а во-вторых, перемещению по воздуху. Французский воздухоплаватель Гернерен со своей женой совершили первый полет на тепловом аэростате в Санкт-Петербурге. Проходит буквально там какие-то 50 с небольшим лет, и в 1859 году первый в Штатах дальний полет на аэростате еще осуществляют Уайс и Маутен. А пролетели они, кстати, 1800 километров от Сент-Луиса до штата Нью-Йорк. Ну и, наконец, первый полет дирижабля «Цепелин». Первый такой дирижабль с твердым корпусом. Таким, ну, чайкам бы не понравилось.
2: До этого просто были почти воздушные шары. Они были такие из какого-то материала, который водород раздувал. Да? А здесь решили, а нафига нам его раздувать, если можно сделать и так жесткий корпус, это будет надежнее и устойчивее.
1: Ты я говорю, не только чайкам, что ты говоришь, настоящим бакланам этим черным не понравилось. Там мне со всей дуры как бы бам. Когда ты отлетаешь от вот этого корпуса, который просто там, значит, воздухом на удар, он говорит, пардоньте, мне там типа в Клайпеду пора, и улетел туда. А вот такая дура такая летит.
2: Надо сказать, что вот этот вот LZ-1, Luftschiff Zeppelin, так называемый, да, это была первая модель вот серии цепелинов, которые делал граф Цепелин. Последний из них был Гинденбург, который был совсем громадный. Но этот тоже был не маленький. Он был 128 метров в длину. 128 метров в длину. Это вот этот жесткий корпус, который надували. И у него было две гондолы. Еще маленькие, не было такого большого фюзеляжа, который прикреплялся снизу к этой...
1: К днищу.
2: К днищу. И за счет того, за счет груза в гондоле, они регулировали вот его равновесие, собственно говоря. Могли задрать там киль или наоборот.
1: Нырнуть куда-то. Смотрите, получается, что такие дирижабли вот в эллинге нашего лирического центрального рынка бы точно не поместились. У нас все-таки чуть меньше залезали туда изначально. Но опять-таки не было бы цепелинов, не было у нас такого крытого рынка, самого большого в Европе.
2: В 1921 году генеральный менеджер недавно образованной радиокорпорации Америки Дэвид Сагнов провел ставший сенсационным радиорепортаж о матче боксеров-тяжеловесов Джека Демпси и Жоржа Карпантье. Ну и если до этого дня продажа радиоприемников шла ни шатка, ни валка, то потому что кому нужен радиоприемник? Тому, кто хочет там что-то послушать, какие-то песни. А если у тебя граммофон есть, то может тебе радиоприемник не нужен. То в последующие дни, вот за 3 года, компания сумела продать их на сумму, превышающую 80 миллионов долларов, потому что всем стало очевидно, зачем нужен радиоприемник. За тем, чтобы что-то новое и интересное узнавать прямо вот в момент события.
1: Или вот старое интересное, что недавно вспомнилось, опять-таки в моменте, чтобы вспомнили все, как в том фильме. Знаешь, меня не отпускает тема воздухоплавания, простите меня, вот 2 июля года 2002 Стив Фоссетт совершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре, как вчера было. Я помню вообще полностью вот эти трансляции, как он взлетел, что происходило потом, изнутри, как он там сидит, там хамячит что-то там весело всем на зависть. Ну и потом, конечно, его посадка.
2: Все запомнили, что 2 июля это день, который вот неразрывно связан со спортивной темой. Ну, во-вторых, день спортивного журналиста. И не исключено, что он именно потому, что Сарнов комментировал этот боксерский поединок. А может быть, именно поэтому в Монако, именно в этот день состоялось венчание принца Альбера II и Шарлин Уитсток, так как она была, в общем, спортсменкой, занималась плаванием. И в такой день спортивного журналиста и вообще всячески отмеченными спортивными историями можно было это себе позволить.
1: Комбо абсолютно, потому что не только всем поклонникам светских каких-то новостей, там, не знаю, про такую княжескую там составляющую, там, которые рассказывают, но, конечно, всем спортивным журналистам было в этот день что рассказать. Поэтому со всеми поводами, которые уже имели возможность быть продемонстрированы человечеству, большая часть почему-то заоблачная у нас такая сегодня, но опять-таки есть к чему стремиться.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу Шизгара. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: А вы сейчас продолжаете слушать Шизгару, правильно делаете. Они изобрели в свое время радио, и не слушали бы вы нас. Они изобрели микрофон. Нам бы не через что бы было с вами общаться. Ну, а есть масса полезных вещей. Которые... А вообще, знаешь, как говорилось, кто человек в этой жизни без бумажки? Никто. Это дело не только связано с паспортом, не знаю, с какими-то там справками. Ну и, конечно же, с ними, с патентами, благодаря которым человек может доказать свои права на какие-то изобретения.
2: Некоторые патенты, вы удивитесь, на самом деле были получены так давно, что никогда бы не подумал, что там пылесос, к примеру, или утюг запатентовали где-нибудь там в период чуть ли не позднего средневековья.
1: Знаешь, меня все время что волновало? Есть категории, там, не знаю, бюрократических структур, которые требуют, чтобы им все время прикладывали там чеки, там и через там 5, через 7 лет покажите, как все было. А ведь чек-то истлевает за это время. Ну, краска выцветает. И поэтому, когда вот сейчас говоришь, сколько-то лет назад, там, столько-то веков произошло, а этот патент, неужели вот его реально можно вот сейчас вот увидеть, пощупать?
2: Я думаю, что эти патенты были переписаны и зафиксированы в разных источниках. То есть есть первоисточник, то есть там вот патентная книга, куда тогда гусиным пером чуть ли не там записали, там, мистеру такому-то принадлежит патент на вот такое-то.
1: А потом нотариус заверял.
2: Потом нотариус заверял, потом переписывали еще где-то, потом были какие-то газеты через 150 лет, которые рассказывали уже, как мы с тобой об этом изобретении, которое было очень важно, там, и уже через 150 лет было свидетельство.
1: Ну, короче, доказательства есть.
2: Доказательства есть. А 2 июля 1698 года, обратите внимание, 320, сколько получается, 8 лет назад был получен патент на первую в мире паровую машину. Вы будете смеяться, это была вовсе не паровая машина, которая там двигала какие-то вагончики куда-то. Первым примененным на производстве паровым двигателем была пожарная установка, которую сконструировал военный инженер Томас Севери. Да, и с дозволения короля Вильгельма III 2 июля ученый получил патент на свое устройство. И там патентная заявка, как раз где гусиным пером было написано. Это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для... И дальше идет перечисление, чтобы получать деньги со всего, обратите внимание. Осушки рудников для водоснабжения городов, как источник движущей силы для фабрик, тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра. В общем, это была пожарная установка, где вода в брасбойт продвигалась с помощью как бы парового, в общем, котла.
1: Ну, на самом деле, так я понимаю, что вот с точки зрения пожаротушения она себя нерентабельной показала, потому что это было делать значительно трудно.
2: Очень опасно.
1: Очень опасно. Но все-таки вот та составляющая, которая в конце патента, там в нижней строке была для осушения рудников, вот, по-моему, как раз вот эта тема и сработала.
2: Изобретатель, кстати, это понимал и называл в шутку свое детище другом рудокопа, ну, а может быть, с тех пор и начали говорить, что профессия пожарного, она в любом случае опасная. Будет у него брасбойт в руках, не будет, все равно опасно.
1: Знаем, что среди пожарных есть те, кто с утра пораньше все-таки слушает Шизгару. Правильная дорога идете, уважаемые огнеборцы, и поклон вам за ваш труд.
0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. На сцене Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
1: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президенты Латвии и Эстонии обсудили прогресс в реализации «Рейл Балтика». Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта «Rail Baltica». Карис заявил, что «Rail Baltica» – один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий. Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает «Rail Baltica» как стратегический проект для всего региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. Новое правительство Латвии также работает над этим проектом, как над одним из приоритетных, сказал президент. Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским Союзом, чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. Уверен, что вместе мы сможем это сделать, сказал президент Латвии. Ринкевич подчеркнул, что Эстония важный партнер для Латвии в сфере экономического сотрудничества, поскольку является третьим по величине торговым партнером и вторым по величине инвестором. Ринкевич отметил, что для него будет честью обратиться к деловым партнерам и бизнес-сообществам обеих стран и обсудить, как еще больше укрепить экономическое сотрудничество двух стран. Президент поблагодарил Эстонию за поддержку в охране латвийской границы с Беларусью. «Ваша помощь поистине неоценима, она укрепляет нашу безопасность, и мы за это очень благодарны», — сказал Ринкевич.
2: Про исследования.
1: Жители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для решения вопросов здравоохранения, рабочих нужд, поиска рецептов, а также для обучения, сообщили представители СБ банка со ссылкой на проведенный кампанией Норстат опрос. Данные опросы показывают, что 40% населения используют инструменты ИИ для здоровья и благополучия, 38% для работы, 34% для поиска еды и рецептов, 33% для образования и обучения. Еще 28% используют инструменты ИИ для планирования поездок, 27% для досуга. Популярность ИИ в финансовой сфере значительно ниже, его используют лишь 15% респондентов, а в пенсионной сфере всего 4%. Молодое поколение гораздо более открыто к экспериментам в этой области и чаще использует возможности технологий для получения информации и оценки принимаемых решений. Женщины чаще, чем мужчины, используют ИИ для практических вопросов и в вопросах благополучия, таких как здравоохранение. 49% против 30%. Приготовление пищи 42% против 26% и образование 37% против 29%. Чем моложе респондент, тем активнее он использует ИИ. Особенно выделяется возрастная группа от 30 до 39 лет, где искусственный интеллект чаще используется на работе, а также в таких областях, как финансы, покупка, путешествия. Несмотря на рост использования ИИ, уровень доверия к нему остается умеренным. 54% оценивают свой уровень доверия к искусственному интеллекту в вопросах пенсионного обеспечения на 5-7 баллов по 10-бальной шкале. 18% вообще не использовали ИИ для получения консультаций.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
3: Запускаем конвейер следующего часа.
4: Рады, что вы присоединились. Держитесь.
3: Мы здесь никуда не денемся. Часы можете на них не смотреть. 8 и 4 минуты.

0: 8.08, это Шизгара, Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, у нас сегодня 2 июля.
0: Мы перешагнули.
1: Перешагнули, уже перестаем удивляться, что в конце концов июль, второй месяц лета, даже некоторые забывают об этом говорить.
0: Не, Алёх, мы за границу вырвались, не в смысле вещания, у нас граница полугодия сегодня была форсирована. Смотрите, еще вчера мы с вами говорили, 182-й был день с начала года, остается еще 183, а сегодня вот полная рокировка. 183-й день сегодняшний, а остается нам всего лишь 182.
1: Но это еще не экватор лета, потому что надо дождаться еще пару недель, 15 июля. Вот 15 июля, можно сказать, все вторая половина лета. Вообще, вот так вот, если рассматривать любую дату, так много интересного в плане вот таких вот пересечений, пропорций и так далее.
0: Смотрите, если экватор, это значит жара, абсолютная жара. В Риге в этот день была 4 года назад, поскольку был абсолютный рекорд тепла установлен, 30,4 градуса. 84-й год был не такой комфортный, скажем так, было всего лишь 10. Хотя, с другой стороны, смотря для чего. Для похода за грибами, наверное, самое то, для рыбаков тоже, ну и для тренировки футбольной никто не потеет, в конце концов. Самое
1: то. Холодновато, нет?
0: Да не, нормально, никакого. Двигаются.
1: Я точно скажу, что в 1984-м было гораздо меньше полупроводниковых приборов у нас в руках. Всевозможных этих телефонов и прочих микропроцессоров. А сейчас они греются с такой силой, что не дай бог кто-то скажет, давайте экономить на кондиционерах, они там потребляют слишком... И вообще они вредны для экологии. И тут же, когда мы забываем, что наши гаджеты не работают выше плюс 30, начинается коллапс.
0: Начинаем жалеть гаджеты, говорить, вот в те самые 10, вот тогда бы гаджетам было более комфортно. Были гаджеты или нет, многие годы, века тому назад, когда их вообще никто не мог представить, что такое поможет человечеству. Помогало что? Вера в будущее, какие-то приметы и, конечно, астрологический прогноз.
1: Обратите внимание, никакого искусственного интеллекта. Альберт Великий говорил, что 17-й лунный день, который сегодня, он несчастливый. И лучше в этот день ничего не предпринимать. Сергей Алексеевич Вронский, ему перечило, говорил, что 17-й лунный день дает хорошую основу для начинания новых и важных дел. Впрочем, это не противоречие, потому что одно дело предпринимать, а другое дело хорошая основа. 17-й лунный день вообще желательно привести как день контактов, веселья, раскрепощения, несмотря на то, что не пятница и тем более не суббота. Ну а наиболее яркий аспект в характеристике этого дня – любовь.
0: Ну тогда надо выстраивать последовательность. Эти контакты, раскрепощение, потом любовь, или сначала любовь, а потом контакты, нет, сначала раскрепощение, потом уже любовь наступает. Тут, в общем,
1: Может, наоборот, сначала любовь, потом сублимация половой энергии и раскрепощение.
0: Нет, сначала сублимация, любовь, потом сублимация. Ну да, нет, ты прав, вот на опыте уже.
1: Подожди, еще есть, если в этот в цепочку вставить групповые упражнения...
0: то ты сейчас к шведам переедешь. А шведы вылетели с чемпионата мира, потому что занимались как раз не сублимацией энергии, а тратили ее, судя по всему, не по существу.
1: Чемпионат мира занимает умы, конечно, в течение этих недель. То ли еще будет, потому что до финала еще сколько у нас тут?
0: До финала еще 17 дней, а рассказ про, собственно говоря, чемпионат мира по футболу и вообще про спортивные новости, как всегда, у нас в 9 часов и 26 минут. При поддержке магазинов «Женева».
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: сегодня 2 июля. Рады всем тем, кто выбрал утреннее прослушивание Шизгары. Мы хотим сказать, что у нас программа универсальная. С одной стороны, мы готовы рассказать нечто культурно важное для человечества. С другой стороны, мы всегда готовы прийти на помощь всем тем, кто сейчас за рулем и попадает в такую ситуацию, когда он, ну, не то что подрастерялся, увидал что-то необычное и хочет поделиться. И мы тогда говорим, а давайте к нам, соведущие.
1: Да, позвоните просто или напишите 229-4949 наш WhatsApp, и мы всем расскажем.
0: Хотите, наговорите. Кстати, так тоже можно по WhatsApp работает такая история. А еще у нас в 9.26, спасибо магазинам «Женева» за поддержку, идет выпуск спортивного характера. И еще раз мы говорим, мы не спортивные журналисты. Мы просто такие балаболы от радио, которые не чужды какой-то спортивной составляющей. И иногда выплескиваем именно информацию про те виды спорта, которые нам как раз, нам с Алексеем интересны, нашими словами. Но все время испытываем чувство глубокого уважения к настоящим профи, как раз спортивных журналистов.
1: Сегодня у нас день спортивного журналиста. Тот самый день, когда мы должны на них обратить пристальное внимание. В этот день, в 1924 году, в Париже была вообще образована Международная ассоциация спортивной прессы. Ну и она сегодня объединяет 160 национальных союзов журналистов из 130 государств, огромное количество людей, профессионально, увлеченно рассказывающих и разбирающихся в таких тонкостях, которых только псих может разбираться. Ну, то есть, кажется иногда, что эти детали вообще никому не нужны, а он знает все эти детали за последние лет 50. Кто кому забил, кто подавал, кто кого обогнал, кто с каким шестом взял какую высоту.
0: И смотрите, у нас детство как раз проходило через восприятие, там, не знаю, голосов Николая Озерова, потом Кате Махарадзе, Перетурин чуть позже, и все люди, вот фамилии сейчас, может быть, нашему юному поколению вообще ни о чем не говорят, но вспоминая опять-таки про Василия Уткина, вот будучи там человеком, который был с ним нехорошо, но, скажем, часто встречались в жизни, я никогда не забуду эту историю, когда, вот помнишь, ты как-то сказал, что как важно, когда спортивный журналист не несет на себя никакой атрибутики, которая показывает его сопричастность к какому-то клубу, какой-то сборной. Помню, как сборная команда Латвии летела в Питер играть, соответственно, матч со сборной России на тот момент по футболу, и, к сожалению, уже и Васи Уткина нет, и нету многих других спортивных журналистов, в том числе и Валерия Карпушкина, который летал как раз со сборной Латвии тогда туда. И Валера Карпушкин подарил Васе Уткину тогда шарфик с символикой, понятное дело, нашей. Питер, гостиница «Пулковская». Засиделись спортивные журналисты, заговорились, заспорили. Ну и как бы, естественно, поднимали там что-нибудь, стаканы, рюмки или что-то такое. Где-то часа в два ночи Вася вышел к такси и как раз шел вот с Розой, именно с нашей символикой. И тут как раз ультрасы к нему подбежали, уже хотели. И тут они узнали спортивного журналиста. Единственное, что они попросили, снимите, пожалуйста. Вот что значит уважение.
1: В честь спортивных журналистов мы скажем, что из всех журналистов это самый наименее все-таки ангажированный и, что уж там говорить, продажный класс журналистов.
0: Ну, априори, они же пишут о том, на чем как бы особых-то каких-то там позиций не пропиаришь. Слушай, можно там, понимаешь, защитник подходит и говорит, слушай, давай я тебе денег дам, скажи, что я самый гениальный, тогда мне тренер, значит, чаще ставит, да тренер не поставит, потому что он не слышит в этот момент, он другими занят. Кстати, прости, что я опять-таки про Уткина, никогда не забуду, гениальная история, играла Бавария с кем-то, ну, с кем-то, ну, да, знаменит, и такая тоска идет, потому что, ну, ничего у них не получается, и он так говорит, Кто эти самозванцы, которые надели на себя футболки Рибери, там, и весь там состав Клозы, кто там тогда играл, а где-то сейчас связанные по рукам и ногам, с кляпами во рту, плачут, глядя по телеку на все это убожество. Ну, это было действительно круто. Вот.
1: Да, в общем, можно было довольствоваться только этим поводом, но у нас еще есть парочка, и они, в общем, вполне себе трогательные, потому что, во-первых, это Всемирный день собаки, собака, здесь даже, что здесь говорить, собака друг человека. Вот разве про какое-то другое животное так говорят, знаешь, дельфин друг человека, хотя умный, или там хомяк друг человека.
0: Нет, вот ты про дельфина хорошо сказал, дельфин умный, но как часто мы можем себе позволить проверить ум дельфина, поговорить с ним, пообщаться, это же, единицам доступно. А собака все-таки, она вот здесь, она рядом, она может быть не у тебя, у соседа, у твоего друга какого-то, она просто во дворе, может быть, она просто ничья, но она уже она уже преданная.
1: А в общем, можете обсудить сегодня с коллегами и друзьями, какая порода является наиболее актуальной в 2026 году. Вы заметили, что порода у нас как мода. Вот в этом году больше на улице встречается, там, не знаю, ну...
0: Мультипуль.
1: Да, потом недавно были корги.
0: А куда делись? Кстати, вот сразу поднимаешь, и ты хочешь спросить, хорошо, но вы же буквально там 7-10 лет назад, не 70, а 70 лет назад, была там совершенно другая порода собак.
1: Я думаю, получается так, что когда какой-то идет тренд, их завозят. Помимо тех, которые там плодятся, размножаются у нас,
0: завозят
1: дополнительных щенков, они вырастают, а потом, когда интерес спадает, остаются как бы вот эти взрослые особи, и их уже не разводят с такой интенсивностью, как тех, на кого сейчас тренд.
0: Ну и чтобы выйти на сразу музыкальную составляющую, знаете, сегодня день сюрпризов. Я не знаю, насколько это праздник официальный, но пускай любой сюрприз, который будет сегодня, там, не знаю, сделан или вами, будет воспринят на ура. С другой стороны, сюрприз, который будет сделан для вас, вот, например, как мы сегодня, раз, что-нибудь рассказали, то, что вы давно хотели услышать, или песенку поставили, про которую просто уже давно заскучали.
2: Шискара. Сейчас все будет.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Давайте узнаем, что приготовил сегодняшний день в плане трафика и погоды. 2 июля на календаре в латвийской столице заполняются транспортом магистрали и улицы. Это происходит в довольно спокойной обстановке. 3 балла на мониторе. Загруженность дорог на 9% ниже среднего показателя для этого времени. В черте города 12 заметных заторов, среди которых выделяются Карля Ульмани Гатве в направлении центра, Густава Земгала Гатве перед Брибас со стороны восточной магистрали, и подрастают затруднения в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Что касается погоды, в прогнозе на вечер, на ночь и на утро были возможны осадки. Если вечером небольшой дождь прошел, то сегодня как-то обошлось. Во всяком случае, пока. К полудню вообще должно распогодиться, выглянет солнце, воздух прогреется до 25 градусов. И еще, с четверга, то есть сегодняшнего дня, запущены для движения все полосы на Заметанском мосту в каждом направлении. Временную разметку уже убрали. Нанесли постоянную в сторону центра еще вчера, об этом сообщал Александр Рязанов, и за ночь должны были сделать разметку в направлении Пурцемса. Так или иначе, ремонт важного объекта подходит к концу, а значит, здесь будет меньше пробок и заторов. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня, легкого и безопасного трафика.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Привет, четверг! У кого-то сегодня Happy Birthday! И кто-то перенесет все это дело на пятницу вечера и субботу, а кто-то прямо сегодня говорит, хочу переносить. Давайте прямо 2 числа, 7 июля, скажите про меня что-то хорошее. Так мы и говорим.
2: Значит, сегодня у нас вы можете выбирать, если у вас день рождения, на кого вам больше нравится быть похожим. Родился Кристоф Виллибальд Глюк, немецкий композитор. Тот самый, который является предметом шуток всех детей.
1: Абсолютно. Когда глюкануло, говорит, у меня что-то. Да.
2: Сегодня день рождения у Генри Лонгфелла, американского поэта, который прославился своими стихами про индейцев, которые никогда не входили ни в одну школьную программу, но, в общем, были такими простыми для чтения, что можно было учить наизусть целыми четверостишиями.
1: Слушайте, смотрите, еще родился Герман Гессе, писатель немец, лауреат Нобелевской премии. Теперь поговорим о Франции. Все-таки Пьер Карден. Ну, это гуру моды, там человек-бренд, по сути дела, ну там какая фамилия, такой ценник.
2: А еще сегодня родился Рене Лакост, тот самый знаменитый многократный обладатель всевозможных титулов, победитель турниров «Большого шлема», который в итоге основал линию одежды, которую все знают, с крокодильчиком
1: Лакост. Ведь, с одной стороны, тут в одном отделе у вас Лакост с крокодильчиком, в другой стороне без всяких крокодилов, но народ там стоит, там больше 3 карденов в одни руки не давать. А еще это день рождения Патриса Лумумбы. Я понимаю, что у многих это ассоциативный ряд идет с университетом Дружбы народов, с командой КВН. Но это первый премьер-министр независимой республики Конго, национальный герой. Его фамилия всплывала несколько раз во время футбольных трансляций чемпионата мира по футболу, где как раз играла сборная Демократической республики Конго. А там была такая история. Там есть парень, которого зовут Мишель Кукамбо-Балинга. Он легендарный болельщик Демократической республики Конго, сборной страны. И он во время любого матча национальной сборной изображает вот как раз живую статую первого премьер-министра, то есть Патриса Лумумбы.
2: То есть все конговцы его знают.
1: Знают. Да? Не только все, с кем играют. Там показывают, стоит чел и не шевелится, прикинь. Вот так вот стоит и смотрит все это дело. И вот когда с англичанами игра была, вот когда проиграли эти демократы из Конго, и он в конце достает типа пистолет бутафорский, стреляет себе в башку, а операторы нет-нет, да, останавливали на нем эти камеры, и когда он с пистолетом... А так это же нельзя, по правилам.
2: Обратите внимание, мы присутствуем при рождении совершенно нового жанра. Ведь кроме вот этого парня, который косил под Патриса Лумумбу, у которого сегодня день рождения, так пока никто не делает. И вполне вероятно, что вот точно так же, как стоят, знаете, на центральных улицах разных туристических городов всевозможные там скульптуры бронзовых людей, которые замерли в одной позе.
1: И ждут, когда монеточку кинут для того, чтобы...
2: Да, на трибунах могут появляться персонажи, которые непосредственно связаны с играющими странами. Какой-нибудь Исаак Ньютон может стоять на трибунах. Будут смотреть как бы за сборную Англии.
1: Ну да, или там у американцев столько президентов узнаваемых. Все те, кто вот, профили которых там на горке известны, там, да. Почему профили? У них фасы как раз выиграли, они же вперед смотрят, понятно.
2: Да, но тем не менее, в общем, вы поняли, да, идею? Мы вас подбиваем к тому, чтобы обратить внимание, будет ли на следующем чемпионате мира больше таких людей, которые будут вот такими скульптурами стоять, болея и предупреждая свою команду.
1: Знаете, если датчане пройдут, кого можно туда посадить? Русалочку. Они бородатые могут ее сделать.
2: Русалочка — это слишком эротично.
1: Шоу-бизнес. В мире шоу-бизнеса очень много народу появилось. Это и Джерри Холл, американская фотомодель, бывшая жена Мик Джаггера, и Алена Яковлева. Александр, простите, Яковлев оговорился по Фрейду. Это... Ну и певица Ёлка, актер Павел Деревянко. Ну и давай, наверное, там...
2: Закончим Линдси Лохан.
1: Конечно.
2: Американской актрисой, певицей, но скорее больше моделью.
1: Знаешь, что мы, лохи, забыть про Линдси Лохан?
0: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: уши сгара.
1: Решим все, кроме погоды.
2: Реклама. Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
0: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене

0: Skyfest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23-плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Шизгару вы слушаете и правильно делаете, Шизгару ведете и правильно делаете. Хочется сказать там, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Расскажем вам об изобретении, без которого кто-то скажет, мы бы жить не могли сейчас, кто-то усомнится.
0: Знаете, мы сегодня много, когда говорили про полеты человека там на высотах, и Стива Фоссета вспомнили, который там в стратосферу тогда улетел и пролетел первый беспосадочный перелет. И много говорили про других воздухоплавателей, но все они, вот когда перемещались, да, событие было, а приходишь сразу, говорит, документы покажите, какие, в смысле, я вот там с паспорт, да не паспортные данные, вы на чем летаете, кто автор, автора давай.
1: Да, а сегодня, то есть 2 июля 1900 года, 126 лет назад, совершил полет первый в мире дирижабль жесткого типа. Что такое дирижабль жесткого типа? Жесткие дирижабли отличались от мягких тем, что их вот эта прорезиненная оболочка не раздувалась, а водородом была натянута на такой нормальный металлический, но легкий, впрочем, каркас. Воздушный корабль стал крупнее, подъемная сила увеличилась. В общем, это один шаг до настоящих самолетов.
0: И единственное, кто остался, ну их дофига было, кому это все дело не понравилось, птицы. Перелетным, которые стайные, или там альбатросики, которые поодиночке летают. Когда этот птиц сталкивался с оболочкой, ну, надутого шара, скажем так, в котором там есть такая мягенькая оболочка, он отлетал, говорит, пардоньте, вышел taken as the way и улетал себе куда-нибудь другое. А тут летит металлическая фигня. А еще как в этой, в датской сказке Андерсена, когда эти перелетные вот эти гуси все летят, там же это, как это, не помнишь, звали?
1: Кнабикайзе.
0: Когда вот эта Кнабикайзе летит, Кнабикайзе, она же никому сама вмазывается туда со всей дури в этот металлический корпус. Вторая, третья. Ну и как бы пошли письма.
1: Я здесь буду стоять, Стас, на стороне людей. А вот знаешь, так же, как сейчас для взлетающего самолета, птица, которую не отогнали с полосы, это проблема. Так и в начале 20 века птицы для аэростатов были жуткой проблемой.
0: Тем более, если бы литовцы не получили свое любимое блюдо под названием цепелин, они бы вообще просто бы мир заставили крутиться по-другому, поэтому цепелин ты меня называла.
1: Граф Фердинанд фон Цепелин построил вот этот первый корабль на собственные средства. Это был опытный дирижабль, который назывался Luftschiff Zeppelin LZ-1. Был он 128 метров в длину, такая дура, 11 метров в ширину, вот этот самый именно баллон, который на жестком каркасе, который наполняли
0: водой. А люди-то где?
1: Люди в гондолах, которые снизу крепились.
0: То есть не одна маленькая такая кабина?
1: Две маленькие гондолки тогда были. Там еще не было большого фюзеляжа, в котором уже были там рестораны, спальные места и так далее. Там были просто две гондолы, потому что это первая модель. Да, и еще было два двигателя от Мерседеса. Два Даймлера NL1 четырехцилиндровых.
0: Представляешь, сейчас кто-то скажет, короче, летит эта дура, как Леха сказал, значит, у нее две гондолы и два движка от Мерседеса. А в это время полиция бегает, говорит, там у двух мерцев кто-то ночью снял два движка. И два Даймлера тебе ищут где? Они вон, под облаками парят.
1: В общем, 126 лет назад, 2 июля 900 года, состоялся первый полет на берегу Боденского озера. Там столпилось огромное количество зевак. Ну, то есть, приглашенные VIP, просто люди, которые прослышали, пришли обыкновенные посмотреть. Ну, и под восторженные крики зрителей, значит, дирижабль оторвался и поднялся в воздух. Полет продолжался 18 минут всего.
0: Слушай, у нас спортивные журналистики сегодня день. И любой спортивный журналист тебе бы задал вопрос. Титов, с какой скоростью вся эта хрень летала?
1: У нас записано. 60 км в час эта хрень летела. Но вы представьте себе, одно дело, когда какой-нибудь

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Любопытная статистика появилась по Даугавпилсу, куда многие отправляются по работе или отдыхать. Оказывается, в городе установлено более 200 камер видеонаблюдения, причем следят они не только за соблюдением ПДД, но и за другими правонарушениями. Так вот, с начала года на камеры попало без малого 450 дорожно-транспортных инцидентов. А видео, конечно, помогало в спорных случаях. Это все к тому, что подоспела сводка госполиции за минувшую среду. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 73 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Всего же с начала недели в Риге произошли 272 аварии, то есть в среднем за сутки 91. Что ж, делаем выводы, продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. А в городе она довольно благоприятная, 4 балла. В топе лидеров по заторам участок Лелера-Бескалнцема и Карля-Ульманя-Гатва в направлении центра. Густава-Замгала-Гатва перед Бриебе со стороны Восточной магистрали и район Дрейлинского кольца, где продолжаются ремонтно-дорожные работы. Очереди со стороны Улбраки, улицы Юглас и на самой Лубанас. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте «Редактор».

0: masters.iaui.gov.lv.
1: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подстреленная в лесу женщина получила ранение возле военного объекта. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Женщина, получившая огнестрельное ранение во время прогулки в рижском лесу Ритабулю 4 марта, была ранена недалеко от военного объекта, где в тот день проходили учения. Об этом сообщает латвийское радио. Расследование передано военной полиции, которой предстоит установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия национальных вооруженных сил. 4 марта около 14 часов 20 минут женщина вместе с подругой шла по деревянному настилу к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине. Ней вскрикнула. Неотложную медицинскую помощь они вызвали уже после того, как пострадавшая добралась до ближайшего дома, поскольку решили, что в лес машина медиков все равно не сможет проехать. Бригада скорой доставила женщину в больницу Страдиня, где обследование показало наличие инородного тела рядом с позвоночником. В госполиции и латвийскому радио сообщили, что было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 231 Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружие. Представитель госполиции подтвердила, что этим делом государственная полиция больше не занимается. А за комментариями следует обращаться в национальные вооруженные силы. В национальных вооруженных силах подтвердили, что возбужденное госполицией уголовное дело передано военной полиции, которая продолжит расследование. Следствие также должно установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия, принадлежащего вооруженным силам. Советник командующего национальных вооруженных сил по вопросам военно-общественных связей Роберт Скаучс сообщил латвийскому радио, что женщина получила ранение возле военного объекта, где 4 марта, в тот самый день, когда она была ранена во время прогулки, проходили военные учения. Важно провести тщательное расследование произошедшего, поскольку учения проходили исключительно на территории военного объекта, а не за его пределами, подчеркнул Скраучс. Военная полиция, ведущая расследование, является одним из подразделений национальных вооруженных сил, отвечающим за расследование возможных дисциплинарных и иных нарушений в вооруженных силах. По информации национальных вооруженных сил, пока неизвестно, когда расследование будет завершено.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: И следующий час опять-таки будете проводить с нашим дуэтом.
5: Хорошо, что летним утром есть «Шизгара».
4: Та-та-та-та-та-та-та. Клево, поэт у нас есть как минимум один. И точные часы 9 и 4 минуты.

0: Очередное доброе утро. Рады поприветствовать вас здесь, на частоте Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов, да?
0: Давайте, нас так зовут. Давайте вспомним, что когда-то в этот день, 2 июля, у нас в Риге было 10 градусов тепла всего лишь. Это был абсолютный минимум. Ну и в 22-м году, 4 года назад, было 30,4. Пытались установить рекорд, доказали, что можем. Ну а в любой из этих прохладных или жарких дней были люди, которые говорили: нам все равно, у нас есть тапочка, у нас есть крем от загара или еще что-нибудь такое. И слушали то, что говорят астрологи.
1: Нет, подожди, до астрологов я еще хочу сказать, что вот когда я думаю о том, какой холодный был этот 84-й год, я понимаю, что у меня только одно связано с 84-м годом.
0: Чего это?
1: Это был год олимпийский.
0: Ну да, это был очередной бойкотический олимпийский. Да-да-да. То есть в 80-м отбойкотировали Московскую Олимпиаду, ну а потом уже в 84-м качнуло назад.
1: И совсем по-другому относительно 22-го жаркого года, потому что я уже забыл о том, что это был то ли локдаун уже отменили. Ну, скорее всего, уже отменили, правда, осадочек остался. Просто был жаркий год. Но ничего не помню.
0: Ничего не помню. Что можете сказать про 84? Ничего не помню. Ладно, давай про лунный календарь.
1: Да, с астрологами такая же путаница сегодня. Смотри, 17-й лунный день. Альберт Великий говорит, что он несчастлив и не должен в лунный день ничего предпринимать. А Вронский говорит, что 17-й лунный день дает хорошую основу для начинания новых и важных дел. То есть трактовать нам придется это так, что предпринимать ничего не нужно, а основу нужно где-то разглядеть. 17-й лунный день желательно привести как день контакта, веселья и раскрепощения. Это день речей, песен, овладения силовыми асанами, групповыми упражнениями и день сублимации половой энергии. Еще очень интересно, что наиболее яркий аспект характеристики этого дня – это любовь. И потом идет совсем лишнее предостережение. Но не следует в этот день терять голову и осторожность, потому что из-за неконтролируемых энергий он содержит в себе много неожиданностей. Но какая же любовь, если ты не теряешь голову и контролируешь себя на предмет неожиданностей? Затем она и нужна. Поэтому выберите для себя что-нибудь полезное из этого, как бы,
0: списка,
1: да, рекомендаций. И дай бог, что вам повезет.
0: Слушайте, ну когда мы говорили, что у нас ориентиры какие-то ближайшие, да, в условиях жары, и не только. У нас же, смотрите, финал чемпионата мира по футболу через 17 дней. Не забывайте о том, что в 9:26 у нас новости спорта при поддержке магазинов «Женева». Ну а прямо сейчас, знаешь, какие-то вот жаркие ассоциации, которые идут вот после того, кто-то сегодня посмотрел футбол, кто-то не стал этим делать, кто-то хочет послушать ее. Давай.
1: Можно скажу, у меня мальчишки под окном стали играть в футбол раза в 3 чаще. Я сначала думал, что это каникулы начались, потом понял, что они играют с каждым днем все лучше и лучше, и, наверное, они играют тогда, когда не смотрят футбола. Потом быстро телеком что-то посмотрели, вышли опять. Вот за этим и нужны трансляции чемпионата мира.
0: Слушайте, ну, учитывая то, что те команды, которые не достигли своих каких-то основных задач, мы уже говорили, что корейцы, когда вылетели, у них там на уровне правительства идет разборки, кто виноват, что делать, там наказания идут. Во многих странах убрали главных тренеров, некоторые ушли сами. Там, не знаю, в Уругвае отменили специальный рейс для сборной, которая вылетела, они добирались на перекладку. Кладных.
1: То есть из-за того, что они проиграли, им сказали, мы вас не берем назад?
0: Ну, такое было. Знаешь, у нас в хоккее, между прочим, когда белорусы стыковые матчи с нашими ребятами здесь в Рижском дворце спорта играли тогда. Нет, уже арена Рига тогда, конечно, была. И батька за ними тогда самолет сказал, чтобы летайте, говорит, добирайтесь как хотите. Они тогда на автобусе уезжали, тогда в Даугавпилсе там на фастфуде были очень удивлены, когда увидели полную сборную Белоруссии тогда. Ну и я все-таки, знаешь, хотел сказать, туртки, какие же молодцы. Смотри, вот Турция, то есть, не вышла из группы. Казалось бы, тоже фиаско. Но, по словам президента Федерации Турции, ничего там крамольного не произошло. А более того, они собираются выплатить футболистам сборной все полагающиеся им премиальные. А это 16 миллионов долларов, нифига себе. Из них там 14 миллионов это то, что FIFA дала, и 2 миллиона... FIFA дала. А 2 миллиона это то, что выделила своя Турецкая Федерация. Но перед тем, как Турция уезжала на чемпионат мира, их провожали, говорят, ребята, клево, как бы вы ни выступили, мы вам всем по вилле подарим. Не по вилке, а по вилле. Ну, и говорят, да, все равно подарят. Вот что характерно. По словам президента Федерации Турецкой, проект продолжается, необходимые разрешения для стройки уже получены. Таким образом, Если все вокруг всех наказали, то, во-первых, у тебя под окном мальчишки продолжают играть в футбол и гоняют чаек, ну а турецкие футболисты опять впереди планеты всей.
1: У меня надежда, что когда-нибудь Латвия благодаря этим мальчишкам, которые подрастут, а может быть их уже детям, то есть в следующем поколении, в конце концов будет играть на каких-то там серьезных турнирах, может на чемпионате мира.
0: Не говори. Слушайте, напомним, что в 9.26 смотрите за часами, если у вас еще недостающие часы, настоящие швейцарские, в магазинах Женева, именно Женева поддерживает новости спорта.
2: Жизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Кайф.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
2: Светим что-нибудь?
3: Это уж как бы, да, надо бы чуть, потому что в очередной раз нас заявить о себе. Ну, вы уже все поняли, значит, это «Шизгара». Кто еще может вам сказать в очередной раз доброе утро? Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня зовут Алексей Титов. У нас сегодня четверг. Самый день, когда надо что-нибудь отмечать.
3: Это самое. Есть такое слово «паразит» у моего одного родственника было. И это самое. Значит, сегодня, смотрите. Сегодня в поводах и праздников сегодняшнего день репетитора. Всемирный, международный день репетитора. Люди, которые сейчас не имеют отношения к образовательному процессу, ну, так получилось, или давно уже выучились, нет у них отпрысков, у которых там сейчас закончился было учебный год, они говорят: подожди. Ну, сейчас-то уже никто ничего не репетирует. Подождите, репетируют. Потому что сейчас вот закончилась образовательная пора в школах, а впереди поступление в вуз.
2: Ну, знаешь, это самое сознательное сейчас занимаются тем, что они репетируют, как с одной, так и с другой стороны. Потому что летом, во-первых, слишком жарко, чтобы активно думать. Во-вторых, вот этот процесс поступления,
3: да и ты, поступление.
2: Другой сейчас, как бы, ну, экзамены никто не сдает особо. Все там уже документы отправили, ждут приглашения, и ничего не надо репетировать. Все уже отрепетировались. А вот в сентябре, да, уже сколько остается там до начала учебного
3: 61
2: года?
3: 61 день.
2: Вот 61 год. А в сентябре все активизируются, схватятся за головы, и где-нибудь к декабрю решат, что им нужно пойти и выбрать кого-нибудь.
3: Кстати, в тот момент, когда вот начинаются учебные процессы, где-то вот после 8 часов, те люди, которые возят своих чат в образовательный заведение, многие потом говорят спасибо за то, что когда мы рассказываем про изобретения, про какие-то научные факты, мы это делаем вот в такой форме, что ребятам и девчатам становится реально интересно. То есть мы, по сути дела, миссию берем на себя тех же педагогов и репетиторов.
2: Мы разжигаем, другими словами.
3: Слушайте, а еще сегодня Всемирный день НЛО. Есть люди сомневающиеся, есть люди там зацикленные на всем этом. Мы с вами находимся сейчас в пространстве, в котором когда-то выходила газета под названием «Советская молодежь», которая как раз несколько раз в Пермский треугольник отправляла экспедицию для того, чтобы не просто...
2: Вспомнили, да?
3: Убедиться.
2: Эмский треугольник. Эти слова заставляют дрожать даже сейчас. Так и что?
3: У меня дядя родной туда мотался много-много раз, а потом уехал жить в другую страну, где там стал президентом уфологической ассоциации, даже выпускал журнал соответствующий. Ну, мы его так и за глаза Ганс Христианом называли, потому что не особо верили во все, что, то, что он видел и происходило.
2: Но здесь надо им должное отдать. Они, как спортивные журналисты, верят в то, что говорят.
3: Слушай, давай расскажем, откуда история, откуда не ноги, откуда тарелки выросли?
2: Тарелки выросли о том, что именно вот в эти дни, в 47-м году в Нью-Мексико, рядом с городом Розуэлл, что-то такое упало. Кто-то что-то видел, похожее на диск летающей тарелки, но и с тех пор и началось. И причем там именно вот в 47-48 годах было огромное количество якобы свидетельств НЛО. И самое главное даже не это, а самое главное, что люди были не то что еще наивные или неискушенные, но можно было еще взять и позволить себе поверить в то, что есть такие инопланетяне.

0: инопланетяне, они могут до нас как-то добраться, там себя дезавуировать.
1: Кого-то в гости пригласить.
0: Кого-то в гости, кого-то увезти, кому-то что-то пообещать, кому-то помогать. Но самое главное, что вот это, наверное, надежда послевоенного времени, когда хочется чуда, хочется какой-то вот такой, знаешь, доброй революции, что приедут эти зеленые человечки, они будут нам помогать, кому-то подарят какие-то суперзнания или суперспособности, кого-то, разумеется, увезут на опыт, и без этого тоже нельзя без злодеев.
1: Ну и поэтому, если у вашей семьи есть какой-то главный по тарелочкам, но, скорее всего, сегодня это его праздник, поэтому что, на бис идет и помоет посуду. Ну и еще сегодня Всемирный день собаки. Мы говорили о том, что это самое, как ты сказал, самое первое одомашненное, или как ты сказал?
0: Я думаю, что это не я сказал, а это как-то антропологи какие-нибудь вывели, потому что собака действительно самая первая одомашненная, ибо до того, как человек осел и стал заниматься земледелием, когда ему понадобились там мулы, волы и ишаки, ему надо было охотиться.
1: И сейчас каждая слушающая Шизгару женщина скажет: фигу с маслом, я знаю, кого человечество одомашнило еще раньше, чем собаку. И мы скажем, кого? Она скажет: мужиков. И, наверное, тоже будет правы. Поэтому за все поводы сегодняшнего дня помним, что если сейчас вы едете по дорогам, увидели не собаку, которая бросит там...
0: А мужика
1: какого-нибудь. Нет, если увидели, как...
0: Брошенный мужик.
1: Вот так, сообщите нам. Нет. Смотрите, если что-то дорожное такое есть, что может удивить и Владимира Тина, сделать вам соведущим нашего автомонитора, то вот вам линия WhatsApp.
0: 229-9-49-49. Можно, между прочим, как текстом набрать, если руки не заняты. А можно просто наговорить, голосовое сообщение отправить.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Женева на улице Тербетас 9, в торговых центрах Акрополя Альфа, Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
1: Швейцария подарила миру супернадежные часы, а англичане как минимум два вида спорта. Про первый. Про футбол. На первой стадии плей-офф чемпионата мира сборная Англии одержала волевую победу над Демократической Республикой Конго 2-1. Три льва, как называют англичан, были близки к катастрофе, но связка Гордона и Кейна не позволила состояться еще одному краху топ-сборной. Старт, правда, матча в Аталанте вышел обескураживающим для команды Тухеля, которые пропустили гол на 7-й минуте. Вот как тут не вспомнить в очередной раз, что сегодня день рождения Патриса Лумумбы, у которого есть живая копия, которая все время застывает на трибунах конголезцев. Сборная Демократической Республики героически оборонялась на свой ноль сзади, но класс Кейна все-таки сделал ту самую разницу. Сначала девятка британцев отличился со второго этажа, а победный гол Кейн забил уже правой ногой, блестяще разобравшись на носовом платочке. Второй дубль на турнире позволил Харри догнать Холлана в списке лучших бомбардиров этого мундиаля. Второй матч, ночной уже, Сенегал-Бельгия. Ну, смущал, конечно, цвет футболок сборной Бельгии, в которых привыкли называть-то красные дьяволы. А где тут красные, если у них белые маечки и какие-то размазанные розовые пятна? 85 минут идеального сенегальского современного футбола, а потом при счете 2-0. А потом критические 5 минут, и Бельгия восстановила статус-кво. И, кстати, это были лучшие 5 минут, которые Бельгия показала на всем чемпионате мира там за океаном. И сенегальские болельщики, которые 2 часа без перерыва, без всяких там вовузел пели, включая прелюдию к игре, и вдруг раз, как будто кто-то выключил их. А когда закончилось добавочное время 2 таймов по 15 минут, пришло время пенальти. Но не тех самых, которые должны бить и те, и другие, а пенальти – целенаправленные ворота сборной Сенегала. Дело в том, что вот под самую финалочку уже свалили прямо на входе в свою штрафную. Судья пошел несколько раз, посмотрел ВАР, понимая, что это, наверное, самый важный момент не только в карьере судьи, но и вообще во всей его жизни. А потом Тилеманс, капитан Бельгии, который, как помните, в бриллиантовой руке там Володька сбрил усы, так вот роскошную шевелюру сбрил когда-то Тилеманс, и забивает этот Юрка роскошный гол в девятку. И тут судья дает бесчисленное количество добавочных минут, но Сенегал почему-то все время отдает пасы назад. 12 добавочных минут после пенальти сборной Бельгии, вопреки логике, вопреки этим 85 первым минутам, и идет Бельгия дальше. А потом, совсем под наше утро, США-Босния, вот все три команды хозяйки нынешнего мундиаля преодолели первую стадию плей-офф. Вслед за Канадой и Мексикой свой матч 1-16 выиграли американцы, которые переиграли ее Боснию-Герцеговину. Незадолго до перерыва у Балагана была прекрасная возможность оформить дубль, однако форвард Монако сотряс просто перекладину чужих владений, а во втором тайме вообще он превратился в главного антигероя. Американский форвард оставил свою команду в меньшинстве, жестко свалив против Мухарамича. Боснийцы имели в распоряжении больше получаса на реализацию большинства, но такого мощного натиска с их стороны болельщики не увидели. Более того, игравшие в меньшинстве хозяева по ходу заключительного отрезка нашли возможность удвоить преимущество. Тилеман это сделал 2-0. Представляете, у бельгийцев Тилеманс, а тут просто Тилеманс. Все три команды-хозяйки, как я говорил, преодолели первую стадию плей-офф. Ну, а сегодня есть тоже на что посмотреть. Вечером Испания-Австрия. А вот в 2 часа ночи то, что, наверное, захочет увидеть каждый футбольный болельщик, гурман. Португалия-Хорватия. И уже под утро Швейцария, это там, где рождаются супер-пупер надежные часы, и Алжир. Ну и закончим вторым английским видом спорта – теннисом. Вчера на кортах Уимблдона, где столько происходит миленького, Джокович, например, который всегда веселит публику, и детей, которые подают мячи, благородный человек, и Наоми Осака, которая превратила свое появление на корты в какое-то дефиле. Так вот, Алена Остапенко вчера победила хорватку Ружич, ту самую, которая не позволила нам увидеть первое латвийское дерби на этих кортах. И завтра будет играть с 4-кратной чемпионкой турнира «Большого шлема» первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко, которая вчера расправилась с американкой Маккартни Кеслер со счетом 6-1, 7-6. Так что скучно как минимум не будет, ну а в Шизгаре вообще скучно не бывает.
0: Выше, дальше, громче при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». Швейцарские часы. Чем они отличаются?

0: отличаются, а между прочим, они отличаются прежде всего строгими стандартами качества, точностью и долговечностью. И есть на них знак качества Swiss Made. И как вы думаете, вот три позиции, по крайней мере, которые касаются этого знака качества. Где должен быть разработан механизм? Правильно, он должен быть разработан и собран в Швейцарии. Вопрос номер два. Финальная проверка проведена на территории какого государства? Конечно, Швейцария. Ну и третий вопрос уже на засыпку. 60% производственной стоимости приходится на какие комплектующие? Вы угадали, швейцарские комплектующие. И только в таком случае часы могут обладать знаком качества Swiss Made. Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах Женева на улице Тербетас 9, в торговых центрах Акрополи Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
2: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.
3: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Reklāma.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM. Не смотри на...

0: Культурный слой.
1: Сейчас как копнем мы к пласт культурного характера. Понятное дело, сейчас люди заточены для того, чтобы спортом заниматься. Кто не занимается сам, тот смотрит то, что творится за океаном на футбольных полях. Но мы люди, которые могут козырнуть еще какими-то фактами, которые имеют отношение ко 2 июля, готовы козырнуть прямо сейчас.
2: У нас много рок-н-ролла, но начнем мы не с этого. В 1947 году на экраны вышла музыкальная комедия Александрова «Весна». Та самая музыкальная комедия, где много было песен, но самое главное, было огромное количество актеров. Там фактически не было ни звезд. Ну, а мало того, что там Орлова с Черкасовым в главных ролях, еще и там Пляц, Зеленая, Рина Зеленая, в смысле.
1: Да-да-да-да.
2: И Фаина Раневская.
1: А там вообще такие вот актеры, которые в проброс, как бы появляются, там минутные вот эти роли. Вообще, наверное, «Весна» у нас только вот как бы легкий, насколько вот можно было сделать фильм в 47-м году, когда и послевоенная история, и когда так мир подустал. Но настолько он необходимый был. Как... Поэтому в начале июля выходит какой фильм с названием «Весна»? Ну, понятное дело.
2: В 1956 году в этот день Элвис Пресли записывает «Hound Dog» и «Don't Be Cruel» на RCA в Нью-Йорке. И, в общем, делает еще один шажок к какому-то такому, как сказать... к титулу короля рок-н-ролла.
1: Причем параллельно с этим выходит музыкальный фильм. Причем драматического характера. Никакая там тебе не комедия-комедия, где Пресли в главной роли. Основой фильм был на романе Гарольда Робинса. А не сказал, как называется? «Король Креол».
2: «Король Креол». Так его и звали потом, Элвиса Пресли. Кто-то называл его Элвис The King.
1: А, это Креол пришел.
2: А, «Король Креол».
1: А он как говорит? «Король рок-н-ролла», что ли? А, «Рок-н-ролл Креол». Креол рок-н-ролл.
2: А в 2005 году 10 концертов Live Aid по всему миру прошли в этот день, организованные Бобом Гелдофом для повышения, разумеется, осведомленности.

0: помочь им собрать стипендии. Клуб деловых женщин устраивает очередной ситцевый бал. Это будет проходить 10 июля этого года в Риге. Все условия мы обязательно с Алексеем озвучим. И плюс разыграем еще несколько билетов для тех, кто сможет попасть туда совершенно бесплатно.
1: А вы пока можете погуглить.
2: Культурный слой на радио Рокс.
3: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице на 4 баллах, 14 заторов на максимуме перед 9 часами. Загруженность дорог оказалась ниже среднего показателя для этого времени на 9%. То есть, практически каждого 10-го на дорогах мы не досчитались этим утром. Наверное, это лучше для тех, кто продолжает движение. В черте города остается лишь несколько мест с затруднениями. Это Карля Ульманя в сторону центра, Густава Земгала-Гатва перед Брейбе со стороны Восточной магистрали, а также

0: Лубенос по направлению к Дрелинскому кольцу, где продолжаются дорожно-ремонтные работы. Обратим внимание на аварийность и правонарушения. Получили сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, за среду в Риге и столичном регионе зарегистрировано 73 ДТП. В них пострадали 5 человек, в том числе пешеход. Патрульные вчера, видимо, взяли передышку и составили лишь 23 протокола на нерадивых водителей. Двое задержаны нетрезвыми за рулем, один в легкой степени, он получил административное наказание. То есть штраф. Второй штрафом не отделался, принял на грудь прилично. На него заведено уголовное дело. За машину придется выплатить ее компенсационную стоимость. Остаемся на дорогах внимательными и взаимовежливыми. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. В завершении выпуска послушаем актуальное сообщение от водителя грузовика Геннадия Левченко как раз о ситуации на Дрелинском кольце.
1: Доброе утро. Кольцо Лубенос. Со стороны улицы Лубенос въезд на кольцо, левая полоса перекрыта, работы ведутся, пробка уже собирается. И со стороны Икеи к кольцу тоже пробка собирается. На самом кольце срезают асфальт в левом ряду. Короче, весело.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: «Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Вот так ловко два человека берут и распределяют этот четверг на запчасти. Это быстренько, так раз, все, рассказали человечеству.
1: Думаете, это про вас? Нет, это про нас.
0: А, да. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. До встречи завтра в 7 утра на том же месте.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Радио Рокс. Латвия.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Филипс-сервис».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
4: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50% 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
7: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Если слушать, то радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Ее глаза на звезды не похожи. В них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер

как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Когда со мной происходит какая-то реальная катастрофа, не просто какая-то мелочь жизненная, а вот что-то такое мощное, травма или смерть близкого человека, или разрыв отношений болезненный, во мне включаются предохранители. Вот у меня примерно так же происходит, когда происходит какая-то катастрофическая ситуация, как будто вокруг все замедляется, и я успеваю все обдумать на несколько шагов вперед и, как бы, соответственно, успеваю предохраниться от полной катастрофы.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

весьма верно.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или олей-олей-олей!
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Радио Рокс. 88.6 FM.
2: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

0: Reklāma. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Бьетес Бешу Парадизе. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене –

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23-плюс 25 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Не нагромождайте на человека всевозможных клише. Звезда, вот ответственность, цирк, рок-н-ролл. Опять же, это тоже все клише. На человека нужно посмотреть попроще и сказать ему: делай то, что ты можешь, а не то, что ты хочешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Дадим у окошечка в на колесах горенке. За полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере».
5: Чувствуйте мой вайб, вези меня.
4: Билеты в кассах «Билетсервис».
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Уже как бы после 25-летней истории мы разошлись только потому, что действительно уже двум творческим людям понадобилось создать свои миры. Михина дорога, она мне на душу не легла. А ну, если ты не от души идешь просто за компанию, тогда и получается, что ты идешь, наверное, из-за денег или просто время свое тратить на то, что тебе не нравится. Это неправильно. Нет. Ты идешь не по своему пути. Пути расходятся.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять ко

живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.

матер хищенков. Кричат загонщики, и лаются и торботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Первая вещь в нашем райдере, самая главная.
2: 220 вольт.
1: Нет 220 вольт, строить электростанцию.
2: Теперь у нас появились влажные салфетки, закон времени диктует. Ну а так ничего особенного.
0: Сказано на Радио Рокс. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Диопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Диопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшоу-сервис ОВ.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Да, я вообще с удовольствием пишу для кино или для мультфильмов. Мне очень интересно работать на заказ именно. Я всегда это любил. Для меня это всегда что-то необычное. То, что я никогда не написал бы просто так. Предлагают какую-то тему, с которой нужно справиться.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министры договорились работать над ускорением согласования территориальной планировки самоуправлений. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс и министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс договорились о дальнейших шагах по ускорению процесса согласования документов при планировании территорий. Как отмечает Министерство климата и энергетики, территориальная планировка самоуправления является одним из важнейших инструментов развития, который определяет землепользование, возможности для предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций и создание качественной жизненной среды для жителей. Однако существующая практика показывает, что разработка и согласование планов часто затягиваются на несколько лет, создавая неопределенность как для самоуправления, так и для предпринимателей. Из 43 самоуправлений Латвии только у 15 утверждена территориальная планировка. Два плана находятся на рассмотрении, еще 26 все еще в процессе разработки. Во время встречи министры обсудили меры, как ускорить согласование территориальной планировки самоуправления и создать более прогнозируемую среду для инвестиций. Более эффективно процесс согласования важен для реализации стратегических инвестиционных проектов, в том числе для развития военной промышленности. Министры договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы внедрить необходимые решения и обеспечить более эффективное согласование планов развития территорий.
2: Про медицину.
1: Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, сообщила руководитель службы Лиены Ципуле. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложки прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия, и подала в Министерство здравоохранения предложение по улучшению и изменению требований. По словам руководителя, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. Также это общее количество вызовов, хотя, как указала Ципуле, понимание людей ситуации, когда следует вызывать скорую помощь, улучшилось.
2: Про погоду.
1: Если в предыдущие дни воздух во многих регионах прогревался до плюс 27, плюс 30 градусов, местами даже до плюс 33, то в оставшиеся дни этой недели температура не будет подниматься выше плюс 25 градусов. С середины недели местами возможны грозы с сильными ливнями, а также усилится ветер. В пятницу и субботу его порывы составят 15-18 метров в секунду. В пятницу с запада страну пересечет зона осадков, поэтому во многих регионах пройдут дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. В выходные дни сохранится дождливая погода. Погода станет сравнительно прохладнее, и максимальная температура воздуха в дневное время в основном составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. В начале следующей недели воздух днем не прогреется выше плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Реклама.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рос» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможны грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. После обеда вышло солнце, настроение улучшилось, мы продолжаем движение только вперед. Днем дорожная обстановка держалась на уровне 4 баллов, что говорит об активном трафике, но летом всегда находятся неотложные дела. Да и по работе в городе передвигается много транспорта, от общественного до фур и доставки. Так или иначе, после 16 часов загруженность дорог пошла в рост от 5 до 6 баллов в данный момент. В последнее время обращаем внимание на работы на Лубанском или Дрейлинском кольце, там идет замена верхнего слоя асфальта, еще какие-то работы. Тормозят подъезды к Ругу со стороны Улбраки и особенно с улицы Юглас. Помимо этого, классические трудности на Карле Ульмане перед Венебасгатве с обеих сторон, причем заметно поболее затор в направлении Спицы. Плотно на Круспилс в сторону Гранита, и несколько минут назад мы получили сообщение от Оскара о ДТП. Послушаем его в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем безопасного движения и удачного продолжения дня.
2: Добрый день. Южный мост в сторону Плявники. За Акрополисом, чуть-чуть вперед, в средней полосе, авария. Работает полиция, но пробочка уже собирается. Всем удачи.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
5: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Хакер проник в систему госпредприятия за несколько дней до совершения реальных действий. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Хакер проник в систему АО «Государственные леса Латвии» еще 11 июня, но реальные действия начал предпринимать в ночь с 22 на 23 июня, сообщил в четверг после совещания Кабинета министров по поводу произошедшего премьер-министр Андрис Кулбергс. В течение нескольких дней хакер мог действовать без помех. Недопустимо, что в системе нет инструментов идентификации, которые сообщают о каких-либо аномалиях, сказал Кулбергс. Премьер признал, что от кибератак никто не застрахован, и инциденты такого рода происходят очень часто. Кулберг все еще выясняет конкретных ответственных лиц в случае с гослесами Латвии. Вопрос в том, почему в АО «Государственные леса Латвии» не были внедрены требования национального закона о кибербезопасности и как это мог допустить аудитор, проводивший аудит кибербезопасности на предприятии. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что предприятие восстановило 85% информации, полученных хакером. Премьер сказал, что угрозы для государства в связи с этой информацией нет, но есть чувствительная информация, о которой возникает вопрос о ее статусе. По этому поводу будет отдельное совещание. В то же время премьер-министр неоднократно подчеркнул, что ни избирательная система, ни модуль, над которым работало предприятие «Гослеса Латвии», не были затронуты. Кулбергс также признал, что в случае с «Гослесами Латвии», да и в стране в целом, не хватает одного ответственного лица, которая бы осуществляла координацию. Премьер выразил мнение, что ответственным в данном случае должен быть Центр кризисного управления. В день, когда Кулбергс получил информацию о киберинциденте с гослесами, он находился за пределами страны, поэтому совещание ответственных учреждений 25 июня созвал министр обороны Райвис Мелнис. Министр обороны в четверг заявил, что кибербезопасность – это ответственность каждого человека и организации. Устранением инцидента занимается АО «Государственные леса Латвии» совместно с ЦЕРТ и другими организациями, обладающими соответствующими возможностями.
2: Про медицину.
1: Глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы Маркс Ронис прокомментировал пугающий рост числа детских травм вследствие использования самокатов. Введение жестких возрастных цензов кажется ему логичным и оправданным шагом. Должен быть определенный жизненный опыт, чтобы делать это безопасно и ответственно. Европа уже вовсю пересматривает правила игры. Ронис напомнил, что жесткие ограничения – это не латвийское изобретение, а общий мировой тренд. Например, в Париже самокаты вообще запрещены. Их не может арендовать даже взрослый. Двухколесный транспорт калечит людей и одновременно разрушает привычную городскую среду. Взрослые ломают руки и ноги ничуть не реже подростков. Проблему безопасности нужно решать радикально. Врач привел в пример батуты, которые в некоторых государствах давно попали под строжайший запрет из-за высокого риска тяжелых переломов. В некоторых странах установка батутов частными лицами вообще запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнил глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны западный, юго-западный ветер умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Быстро пролетает время, особенно для тех, кто в трудах праведных бьется за свою зарплату, о чем и поведала нам группировка «Ленинград», открыв новый час, а заодно и вечерний экшен «Рок жив». Мы тоже здесь, как говорится, не хвораем, всем добра и бобра, меня зовут Владимир Тин, а впереди у нас 2 часа огня и позитива, начинаем с «Рок-хроники». Она у нас растянется по эфиру, мы отмечаем события дня сегодняшнего, произошедшие в разные годы. И вот такая первая музыкальная история связана с тараканами. Сегодня 50-я днюха барабанщика Сергея Прокофьева. Однофамилец известного композитора успел ударно потрудиться в группе «Приключения электроника» и был самым долгоиграющим музыкантом в «Тараканах». К слову, распавшихся 4 года назад. У нас на «Роксе» часто звучит их забойный трек «Я смотрю на них». Однако по случаю юбилея крутого барабанщика мы заслушаем «Собачье сердце», где ударная работа Сереги Прокофьева слышна гораздо лучше.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: на радио «Рок» с Том Петти и сотоварищи, то есть с группой «Heartbreakers» и треком «Learning to Fly» – «Учимся летать». Кто знает, может быть, уже совсем скоро у нас появится летающее авто, пробки будут нипочем, а может и пробок к тому времени не останется. Пока же осведомимся о дорожной обстановке в латвийской столице, впереди «Автомонитор». А затем все как на подбор – «Моральный кодекс», «Пикник» и «Король и Шут» с зажигательным треком «Лесник».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Еще один весьма энергичный вечерний час пик переживает латвийская столица. На 6 и даже уже почти на 7 баллов заполнились магистрали и улицы транспортом. В первую очередь пробки собрались на Карле Ульмане перед Венебасгатве с обеих сторон. Приличная пробка и медленное движение на улице Грауду. Затор протянулся практически от Баускас до ЦРС в Марупе. Кроме того, там еще и ДТП произошло. В центре города собирается очередь на Валдемара в направлении Вантового моста и далее аж до улицы Мелнсила. Густава-Земгала-Гатва тормозит перед Брибе с обеих сторон. В последнее время проблемы на Дрелинском круге со стороны Улбраки, особенно улицы Юглас, из-за дорожных работ. Кстати, есть пробочка и на улице Лубанес. Водитель такси Александр Рязанов сообщает об очередном ДТП на выезде с Зелзова на Восточную магистраль. К сожалению, приходит много сообщений о дорожных инцидентах, так что оставайтесь предельно внимательными, взаимовежливыми и сами ничего не нарушайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем приятного вечера в компании любимого радио. И пусть дороги будут для вас, друзья, безопасными.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
1: Радио «Рокс».

0: скажем маме до свидания вместе с группой «Моральный кодекс» и отправимся дальше под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Подвернулся случай послушать Хью Луиса и группу «The News». 2 июля 52-го на свет появился Джон Колла, американский музыкант, гитарист, саксофонист, вокалист, автор песен и один из отцов-основателей этого бенда. Джон – соавтор нескольких ярких хитов, в частности, номер один сингл чарта Billboard – это в 85-м трек «Power of Love» или «Сила любви». Он поднялся на вершину, тем самым обеспечил старость всем участникам коллектива, в том числе и Джону Колле. Слушаем Хью Луис and the News и радуемся жизни вместе с Радио Рокс.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: главном зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
2: Радио «Рокс».

0: На радио «Рокс Анимация» с треком «Спички» из альбома «Время Йо» 2012 года выпуска. У нас очередная история, связанная со 2 июля. И в этот день, в далеком 71-м, бас-гитарист Джон Дикон впервые выступил в составе Queen. Концерт состоялся в колледже коммунального хозяйства в лондонском районе Кенсингтон. Что интересно, почти все треки «Королевы» — это плод индивидуальных усилий. То есть композицию сочиняла не группа, а кто-то персонально. Так вот, первое произведение Джона Дикона появилось только на третьем альбоме «Сердечный приступ». Скромненько на второй стороне пластинки притулился двухминутный трек под названием «Miss Fire», что означает «осечка». Впрочем, первый блин не вышел комом, трек, как и весь альбом, заслужил уважение критики и народную любовь.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сава. На сцене –

0: один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия рискует остаться с недостроенным вокзалом и одной опорой моста вместо полноценной магистрали Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвии все-таки придется сделать жесткий выбор и решить, какие объекты магистрали Rail Baltica будут достроены, а какие останутся лишь на бумаге. Полностью выйти из этого масштабного проекта страна уже физически не способна, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Сейчас, в завершении стройки к 2030 году, никто в здравом уме не верит. Опустить руки и бросить все на полпути тоже нельзя, ведь тогда Риге пришлось бы объясняться с соседями по региону, Литвой и Эстонией. Более того, при таком сценарии у Латвии могли бы потребовать вернуть все ранее освоенные европейские деньги. «Мы должны действовать», — подчеркнул министр. Глава Минфина уверен, что процессом обязан рулить лично кабинет министров, а не разрозненные профильные ведомства. «Не может быть так, что один что-то заказывает и съедает, а другому приходится за это платить. Видно, у строителей был очень хороший аппетит», — заявил Кучинскис. Кабмину предстоит определить четкий перечень объектов, которые гарантированно увидят свет. Проекты, не попавшие в этот список, заморозят, урежут или просто отложат до лучших времен. Кучинскис не исключает тотального пересмотра проектных документов и скорого создания специальной рабочей группы во главе с премьер-министром. После ревизии чиновники отправятся искать дополнительное финансирование. Деньги планируют просить у коммерческих банков, частных инвесторов, выбивать из европейских фондов. При этом глава Минфина признает очевидное. Республика, скорее всего, потянет исключительно прокладку основной железнодорожной ветки. Чиновники всерьез рассуждают о том, чтобы проложить по полям одну лишь транзитную рельсовую нитку. Какая судьба в этом случае ждет раскопанный вокзал, пустой терминал у взлетной полосы и одинокую опору посреди Даугавы, латвийские власти пока внятно сформулировать не могут.
2: Про Ригу.
1: После большого отклика 18 апреля фестиваль Старой Риги вернется на улицы города 19 сентября. Домская площадь и прилегающие к ней улочки превратятся в место, где встретится музыка, еда, развлечения, торговля и радость от совместного времяпрепровождения. Вход бесплатный. В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, мероприятия и развлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечерний концерт с любимыми музыкантами, а также различные интерактивные мероприятия, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня. 19 сентября ВЕЦ Рига превратится в единое праздничное пространство. Рядом с фестивалем пройдет также праздник улицы Алдару.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны западный, юго-западный ветер умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди. При слабом юго-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Если кто-то уходит, значит, кто-то другой непременно появится. Примерно об этом в начале часа Ума Турман в треке «Ты ушла» на Радио Рокс. Мы идем дальше вперед из песни душевной, но прежде еще разок заглянем в рок-хронику. 12-й студийник «Hey Stupid» выпустил Элис Купер 2 июля 91 года, где заметно музыкальное разнообразие, которое привнесли известные рок-люди. К примеру, на заглавном треке, помимо самой группы Элис Купер, слышны гитары Джо Сатриани, Слэша, а также голос Оззи Осборна. Вот это да! И мы все это сейчас услышим на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Не далее, как вчера, Михаил Башаков отметил 62-ю днюху. Видимо, ходил с друзьями к Элис. С чем его поздравляем и возвращаемся на магистрали и улицы латвийской столицы, где вовсю идет вечерний разъезд. Поговорим о трафике в автомониторе, ну а затем вновь душевный музончик на Радио Рокс. Очень скоро Fleetwood Mac, Ленинград, а также группа Сплин с треком «Сидели и курили».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Но сегодня, как оказалось, было чуть полегче, чем вечерний час пик в предыдущие дни этой недели. Трафик еле добрался до отметки 8 баллов. В данный момент он вернулся в оранжевый сектор шкалы заторов на уровень 5 и даже 4 баллов. Проблемы остаются лишь на самых важных и востребованных направлениях. ДТП на перекрестке Венспилс и Лелербес вызвало заторы со всех сторон. Из-за продолжающихся дорожно-ремонтных работ на Дрейлинском круге тормозит улица Юглас, а от Бикернекского кольца очередь в другом направлении на Юглас в сторону улицы Мурьиню. Плотно на Бриевас в сторону Видземского шоссе и приличные заторы на Карле Урмане перед Вене Базгатве в обоих направлениях. За городом на Рижской окружной А4 заторы в сторону ГЭС перед трассой Улбрака-Тинуже. При этом дороги довольно быстро освобождаются от транспорта, так что очень скоро на мониторе появится тройка и поедем свободно. Два слова о погоде на завтра. С утра синоптики пугают нас дождем. При этом температура будет в диапазоне от 17 до 22 градусов. А после полудня выглянет солнце. На этом, пожалуй, на сегодня все. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего вечера, легкого и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Оле-оле-оле!
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле наскоки, натинка, сокращенно скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: если не все, то многие желают знать, что будет. Вот и группа Fleetwood Mac с треком «Джипси» или «Цыганка» на Радио Рокс. Так случайно совпало, что релиз 13-го студийного альбома под названием «Мираж» совпал с днем сегодняшним. Пластинка 82-го года была выпущена в аккурат 2 июля. Записывали релиз в «Шато де Рувиль» во Франции, а только что прослушанный трек «Джипси» вошел в топ-10 в Британии, ну а уже в сентябре того же года Fleetwood Mac были хедлайнерами первого US Festival, за который группе отвалили полляма зелени. Вот что значит, друзья, успех. Сам альбом «Мираж» был сертифицирован в Штатах как дважды платиновый. Мы же продолжаем нашу вечеринку под все лучшее и любимое. Очень скоро «Пикник», «Ночные снайперы», «Король и Шут», а также Вячеслав Бутусов с треком «Хлоп-хлоп» прямо сейчас.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Reklāma. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Бьетес Бешу Парадизе.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
4: Радио Рокс.

0: на Радио Рок с треком «Я почти итальянец», группа «Пикник». Мы же потихонечку да полигонечку будем на сегодня сворачиваться. Это, впрочем, касается только вечернего экшена «Рок жив». Все же лучшее и любимое по-прежнему остается с вами, друзья. Ровно столько, сколько вы того пожелаете. Слушайте и наслаждайтесь. Меня зовут Владимир Тин, а этот час на Радио Рок запечатают ДДТ, Константин Никольский и Дон Хенли. Прямо сейчас.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билеты в сервис».
0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммиградиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Радио «Рокс». Твое.

космических мифов, молекулярная физика, энергия атома, обнаженная женщина, киллер с лопатой, новогодняя елка, орбитальная станция, мыльница с музыкой, радио с танцами, машинная

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь улыбки на лицах.

не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Мы несчастны, потому что мы себе выбираем сами такой путь. Не нужно жаловаться на несчастье само по себе, потому что ты его сам себе и выбрал.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего

0: от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Radio Rocks. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.
2: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей.

0: забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. И когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Жизнь

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно, с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

Радио Рокс. Твое настоящее. I could stay away.

А все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, а ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: наши песни.
1: Радио Рокс.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

матерки щенков. Кричат загонщики, делаются и торботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг?

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
2: Все в порядке будет, все в порядке будет.

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один

порой отвечал: не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал: куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Во многих регионах дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны ветер западный, юго-западный, умеренный. Порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурно с редкими прояснениями. В течение дня частые дожди. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: А за окошком месяца май. Месяца май.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.